0: Добро утро! Слушате метроном.
1: Мамо, не паркирай на место за трима. Моля те!

Метроном. Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио. Клуб Метроном. This is music for your soul.